таахавуутигин нерлунниу буттоорнерлуни исаанерангиттиг пут пукииттуумат буттоорнерлуни ууниут атуагиаруу агуугитсавиу игё атакуяртуг буттоорсиваттиарту таапку яннерангиттиг укиппагнерлуни таймаде упенгаарлуатигилиаригамигиг Илаартукулуйарлуни инасаг таакку аннерилуарникум суугаама амиттиаваа. Иккернаа тэрианиарсулеқэрулуйааннарлунаанига уссак панерти тэрулуйааннарлуни тилам панернартиала. Таанунга тиине қимат қима ахиқуяксамик ту ахиқуяксикулумиллу тииниклу сунна пуннернерми то қимагақаарта. Lakonu takal palau artolol mata, aikli sunitano, sunavalo, tako anan kuka takanani lang nakluti, takanani pitik tarwing nunagin nakparaktot nunagin nakataktotin, takanani lang nakluti, ang nisagot takaw an niyakt maaror suni, ugyo napalok tangani, hakro ugyo lang naman. Наппалуктаани пиннерлуни такпа паннертитерианиярнаармангоор такпикана так такпааннунами тасе данникиарлуни такпааннунааннамиарлу аа таа аанниартортаанниарнис тернисааннаатигуарсига аанниартортусаакку атаартертуалуулерама пингигитлуг сюра паннертитераанигиуминман хавларне таанунгарнаанкулартус суле Кримеқулиссақалуарнартул таанунга аутлаат лагвахапсиерлутакиа марруерлутакай тангмаалаартугу такпаунгаанасуклута тангмаалаарсимаюу кримео маяалармата тангмаангитайнерлу уннулаққарнигу таканунга питиктарнгу тикиллут аа хернишаатаан аанниартумаалун соқаати қармақарнерлути иглордармиттуманнинг хаатер хантакиунга иллордиакулуг минитеқуммага таккианилэрлут хунаруду пигаахаттасигаа пигаахатталилэрсимагама наақкортуалуурлу пигаагиннақатталилэрсимагама сайна талигваа пигаартигиимақаттангилаармагу пикуттулеқаттартуалуммагу укуан ан оллораагилиттиақаттаамиу таама Аунерсартуалуурлу тамакуақаарту имақаақатталертиллугит таакуа хаакулуглу уиннерлу таигна туктунигу аиллериарлули таакуа анаанакку татақпааниқаа укуипигилартанганни укеақсарпигилартанганни туктуни аиллериарлутик пеашанеролуни нагсарнераами қайкуангай арнукеаиккуа аа таанало анига иллулиарсулиақиарлуни kagaluklaruyulerata neqailliorujuklalerata ikkuliaqsuliaqerluni saiko neqisariarlut aniippartualuulut neqisariarlut saiko neqisartu sunnaava ipijeerutiyaalunnerami tikinnasaartualut saiko pee taima aniga ina ikkuliaqsutaavani ungatittia ungataani taavani nannikia qaertuinnaroo қигертауга хаертуинна қигертауаюқай хаертуинна таисмангаго қиттаахилаапиллагумуллуни таңмаарлуни пе наттерасуппаккалуарлуни аюттиарами наттеруннангиннамиго қаксимайюлиарпаккалуарлуни таңмаарлуни қиттаахилаапиллагумуллуни қиммини тақаерсерлуни уннаалуқта ааллаарами ингиқрагамиго тусаамангиннамиго тусаамангиттиарамиго тангмаарлуни тагма хаертуиннарулугу такпунга туперллуни тиилиораарсеққарну тиитаартулерлуни нериахсеққангиннами нерингиллуни суоқайм аа хаксимайоқармангаарми такпунга уяқасукуяалуу қаа такпунга хаангану илаа қингэрмигаауялерлуни уяқасукуяалуу ангиюаалу хаангаттаплунигу атта қингэрмигаауяққарлунигу хаксимайуксани нагтакунгиннамилукиа аигамигоо таанагу теунарсигаарсеққарлуннагу тиитоқ тиитаартоққа иннарлуни паллорлуни

орпаллаатуна туктума таутсима каккутсиамаартуми таутуллума хунава пукиуннэрми кэрэкэалуалуу кымаалуалуутиллума тэн ананагана минератаамна аига аимни туклураарапку аига таку такуаллаккапку реагиалуаккан каппиат каппиана матакугамалу орникка хоккулу нагвигина хоккулаарсулу канука аптирулулу саулаартуула тэмагэл катаима луаккаллуарунаа катталерлуга qaulitsiar pallialerlugalu amma ukiakku taivsuma ilanganiuksaulu qimuksilerlutik ukialialo mata tuktihuralivi manippi qataulerilluga taam nuliaqangittu kuutti nurnuutaarma hanningalernuuta qasjuumi atiqarp taapqaulut hela eqqortitaartuululu manik taaqqa qamutik puhilluit qimmit qimihitaarettorluit хамутиглу пуиллуит иттаагилу тамакка пирорлуникку пиммакку татмана хамутинни оажуттаалеқунгама оажуттаалеқлу қалиттуми ангарлутеққуритаалимани туттуалуммат авила парнерна нақатсини пеқата тамаже тоқумаваллиаст таава аппаллути талиллути туктту талимат таавле туктту иланганақатангата макиннаваартуалуулерами makinnaartualuulima kappiagilertaariku qialualuulima qamutik talwani puhingaluwa kunningarni pallungaarma qialualuulerlu maki nami kappiagi piksinartilu qaahilualuuma qia anitannuarigaluarlu qimi kaliuvigiinna maljuk ahila hangulluni qiala qiaqni xumaluulerluartuma piqataa ataatagaumminersertaarna qaalluni хороне иллернилаарфиннарлуни талва каппиа хупиксиннартиллу тама тайкко аалилаарма какаппиа каппиаттарпалаарма каппиаттарниннү наяга тайну туплериара тунга тигивлаакку хунатуиннарму каппиа хупиккалаарма тама анааначаалува тайну тигуарсигина хуиннарпалаакку аалали пуйортарлуттурулути лумахули инуугнаарлуу инуугнаамат ксималертиллугу талва каалиматтиарлуна таас инуугнаапиа таиллагани укиуми таппаага аулаалиунаартаалума каммалилерлути каммалериаарлути тамалу тамаккерлута наига таамна каахаа тааккуаклу амайоққаакка таамна лу ханнигалерму тууртсигниттар талбатуа кулууллута баамалерлут таамна ханнигалерму та кимеқарсуни анаананга никивуллерпааққарлу икиувгивахлу илагагни акку ахила таппава каблунаали ха капсини тан маамаа таарли мангиллунга тиккисалаарта таппикуа тикилерсута қаума тиллугули таашми кивгивахи ме пуйоқуми каблунаарта хунинуке ариархуми лувкаа наймалаами қимме утиму пиартартуалуули мута пеқатига тикитсуертуалу би каппеху пиллурлуарфу дивиоққорту тама ташмаули лилави лума тамаани миксаагу тама уникка тайна аули таашма укиуми илангани тамаама аилерлута иллаярта ка қанаа имужи теқалаумата пуй пуйулатсиалу имана пиярелингу имужи теқарпалаумата тааваннаттум ниуэрнимма таакку илакулукка илакка атаатагалу анаанагалуунна таакку ариоққаани каттариоққаана хуиллу илиарлумалу орулаама анаанатсаало қаятту туқу имужи миттунилаама имужи ариоқтаулу имужи йокку анаананну туниллу аим амма пеқатаа имужи минама атаатану туниллу амма импиони мури мива таасуга тунилерилу таи мури мива хитамага ани инуксақаруи ма таана наига инуксаалаа микиттукулууллу нутаалу туума таана оқуммерлу нутаарулу қалуке таана нукатуаригакку қаэрра икитсималерлу

0: тэппаага тааккунани пакаалу атаарка таппаани тариуми илими мата атаатэллуй кимэ акжагаулери илма аммаллити таппаани хэлими атта нэтти каннахилерни маупингхаами таама накатиннахилерни мат таппаага нунайлламу авдахта хэлаалуу матаатэ найулек титти тайга тайна каахаутат мат нукатуари нуканинна хаапкулекиа аулериччаулу пуйулакту авлаартэ хута ахулаанатсэрми каксималу кармаатаатэ натсилиарми натсертэри магу укналлутигу ананама пилерсуниу пилерсуу тигу ааккаллуниу тиуктулиалума тасэба тариулиннарлугалу тиуктулерами таана наяа кулуппигуу хаарпигуу орнакулу тиуктокатаалу кулуули мимат ори навилаарулаарлума тилиортаарнерулуклугалу тариули хаарулу амалунаиуиннанги напкит нутариалуарнинга иммакаатауна тилиориорсарпигами нанаиуиннанги тарулу тэбалитаана мамарсартукулуумат орсумиглу тунилааққарлүни тигуумиглу тунилаарулаани нериукулуули филапилаарму тигуама орсумиттигу хиппама оқуммерлигаарлугат тигуум оқуммерлигаа тамаагиа тамаагиаралаарфу тамаагиаққорнагу уа нериакааллактуалиа нериаққартукулуулилаавиа укеунигиақапсиниттигуктунгилаақкулуулу киани укеу хапси пингахуллуугу киа хитамаллугу пиани мата тигуққориулу таиннариллу кия укеагули малли натсер укиакку натсертаа таэрне палао тума тамаани нунарпарпаллиали мимат таамана таакку ааллаар таллерпа маатаатэ таама нунут қариугнангитсиамат имаана нуналиммиқаттаарнуми туттулу оқорсарулераангата унаалераангата упингаарлоқтаалаққараалуна ааллаар талихуэраарами туттуи итталлараалуарлуни нут арниангитто хунаагу туппеқаллориннэрсами қинерпалаорнера таиннаанаанагалу тупаккаану малиппаклуну тупаххаалу таатиу налега дудалунунгитто таисмаанаанама
1: Ilagilawtabu pianik bikanga tagbaulak mikmat ammatau tu sayak sat pianik bikanga tikip mikmat hitamanuakmat unnokat siarnayak puhi akagu tu sayak sat tuhak haunayak mikmat takujumarebab tigit.
2: From CBC News, The World This Hour, I'm Martina Fitzgerald. Canadian trade negotiators may be inching toward a potential deal with the United States. CBC News has learned there is hope of submitting a plan as soon as Monday. Tom Perry reports.
3: How are you feeling going?
4: I always feel good.
5: Dominic LeBlanc back in Washington for more talks. The Minister for Canada-U.S. Trade meeting once again with U.S. Trade Representative Jameson Greer, their third get-together in as many weeks. Sources tell CBC News Greer and LeBlanc are making progress on a potential deal that could be presented to U.S. President Donald Trump as early as Monday. Trump has threatened to impose a raft of new tariffs on Canada just 2 days later on goods ranging from alcohol to hockey sticks. Canadian negotiators are trying to avoid those new tariffs and get the existing ones on Canadian steel, aluminum, lumber, and autos lifted. They're also hoping to officially extend CUSMA, the continental trade deal between Canada, the U.S., and Mexico, amid Trump's repeated threats to walk away. Tom Perry, CBC News, Ottawa.
2: An Iranian assassination threat against the U.S. president reportedly prompted Donald Trump to switch planes for his return home from last month's NATO summit in Turkey. Trump took a jet to Ankara, but when he left, he boarded the old Air Force One. It was then, according to the Washington Post, that Trump was secretly moved to a smaller plane using an airport catering truck. Dan Lamothe is one of the reporters who broke the story.
6: My understanding is there was some White House staff that did not know. This was kept close hold in a small group.